0: ශෝකචි සිංහස්කව තුසස්වර මෙමෙතම අංගකරුට්ටිකුත් දැයිමලි තන උනිකානියත් නුටාගුණ යම් මත පොගේ දැපු මොක ස්වර්ණගනේ තන අතකට ඉනවා තප්පානි මිච්ච මතරින් මෙව තක් නුන කරුට්ටු ඉලා ඉනවා කචාලි ඉලා නම් මෙන අතම මෙන උකාශ කරන යතු කරවා ඉලි සකය කන්න කොමලුනි සිබුල්ලම් ඉමෙච්ච මෙ නරුන සකන්න මත පොන් කුල් ඉලා පො මොක ස්වර්ණගනේ චුක් ස්වර්ණමනේ
1: uwagattaq nipiga ilisangnakautiga yuksaujuugara sinnaksausiorpaktuni qaujaqattaqama sinnaksausiortutaikkua tusarnerqattartakka ilangi nunavimme qattartu ilangillu tamaaneqi nunatchiami nunavummingila ajjigeqattangimmatu nippi uqausingillu ajjigiigati синнаксаумми наалерагаангама илэгинни уянгаруннеингаасуугама наала наалаттиарникумут синнаксақаттангиттугули синнаксаа синнаксаумми наала аллунга тусарнертуни оқаусиқақаттармута атортавинэрмигни инеусингинни илисариаулуксаугама шаали инуараавгу куппартарми атақакканнерлунга тайма нипилиораартунниармигама униккаарлунга қаулисимаягараанник илагинни ман уллумеулертоқ қаулинерилаортума аджигингиммагу уллумели кисутуиннақалерпугут сунаримаари тайшуманели қаулитиллунга қангаттиамаарулу инуугалуармайунга найти фотте шейпомгу ину инуунеқартаусимаюнга қаулилаунгиннама нутараулуалаорама тайкане инуужувниугама соққуисулерпаллиаллунга аджигилаорсимангитанга уллумиужу таманна атортук қиммииннарнут умеақартугулила хаулилаортунга тайккунага тукутуктурулунни аммалу ангиллуваллиатиллунга аулаути тақарлилаорсимагиллуни файлерулунни тайкква нутараутиллунга тайкква атулаорту тайнали умеа маккоогни умеартақалаорсимамму уваттинни тайкква тукутуктурулунгми аалаутеқарсана пеқатаатингеққаутулиуллуни тайманна хауилаорсимабунга тамакква сикитиу расай аджигингиттуалу питақ хаулималаунгитаву нунаккоорутиник дунна хаулималаунгиттум қангатасиуллуунни тусааваккалуарлума қануилингаммагаата хаулималаунгиммиюнга аммалу қаллунатжаақатаулаормигама лутараулунга тамаккуа имигаиллу питақалаорсимангитту таиссумани аджигилаорсимангитанга таманна уллумили аджигин аджигингилермагу кисулимаақалерпугут инуи тамарми палуйаарту аллуитторлуулермута таиссумани аджигиттиалаорсимангитанга униккаарлунга нутараулунга таиссумани иққаумагама нунақарпалаорсимагатта тайкани икпиардиу кангиана иглердуани аммалу таппаани кангиллеқакканнериллута таттау нуналинни аа тайкко кангилли кангиллеқаттаорсимаю уужукулуккуулаорсимаси аммалу таавани икерасаартингми нунақақаттартуни исоққуисуммиюнгаттаақ упангмангааттиг уллерилуангитақалуакка кисиана қаллунатжаалеқаангамиллу аққусаарпалаорсимангмата қаулимажжу тигилаортакка нанилу нунақармангаата қаулимангиккалуарлуги таймаилингалаорсимабугут тайкана иллердуангунеқартауюни нунақарлута инукиттеқулуулаорсимаюгу илагиингиннаулаорсимагатта таакква ilabun tak kutuang untuk tahunan itu kita ngerti ni taman ini mana ada kerja kuti urak semai ila nuna nuna kabik tu aku itu dik kemuk sih nang nak urak semai tapan itu kemuk kemuk kerak matai lah tahu aku udur urak semai itu tak sih mana udur memutuk sih berdeh utik sih mana aksor tu ini umat Ulu memukan orang yang orang nak jahat itu kuya dekat tertunggu tertunggu mereka. Kan orang yang kata tertunggu tertunggu aksi waktu orang mengatakan kita kalau kekisahan mana isu mungkin waktu aksi orang nak sedut tangan orang semaju kisuk sekarang orang semangin mata. Tama kual terikan ya sedut tama jenis kodik sama itu orang semangin mata. Asing ini mana titut. Kaada kami inuriyi mudrunne ayok satturiyi mudrunne upagudrunne pikattara oksamangittiart taissumane taissumane otillugu taikane nutagaullu isokkuisuktu imailingajum kisutuinnari mahuvianaqqui ilorsimangmata Tabu anak-anak kelongaru, ada-ada kelongaru tak kau tu ituk, tabu aku itu. Dan ningeok pun ningeok ada orang yang semua makan nak itu. Ningeok orang yang itu kalau sokoi sudah kata itu. Besok kata seni orang semua yang dan ada ituk putau. Tabu orang semua mungkin, angin juga tak kau nang melutau orang semua, udah yang nak kita. Tema ini juga orang ikhlas waktu terdepan. Amaku yak pada waktu mengikat. Tema unu angat. Amaku yak sura anu ingat pada waktu mayok. Ukilai tuk saya orang waktu magam. Amaku yak angat kemak tau gurunga. Aksok tua orang waktu mag. Aktuk sih najok kau waktu mag. Iman nau waktu mayok. Ayung itu saya orang semangin mereka pengetahuan semua ni. Tema, aneh lah semua Israel ngom, iman, kulit dia nang ikut maju, kaum maju dua kali kau yang orang semua yang, teman, kaum maju nak suku, kulit nang mau, kaum maju itu punya juksa juga lo kangen kangen nak tua orang ni. Kau majuar itu ni pibarah semua bukan. Tapi semua ni untuk digutai mak. Kau juga berjaya dong. Taman ini usah kanu ini ngah berjaya rak semua. Sukui sewaktu kita dong tau tau bung ikluring ngah rak semua majukut. Ata tau tau bung ikluring untuk siapa rak. Tapi kalau ikluring sunau bung ningi orang menitigo angun nak sone ikluparikun. Atiara menelutai semua ina kami ilu pari uibin ring mengutai tahu bung ikluring mengarah semua kata tanya ikluring kau yang marah semua kita kanu itu munga di sini kapu uibin sokoi suruh pergi arah semua kami ujaru setiap pergi arah kanu kita ikan ikan orang eksetni tak kuatu ilu tabanet ungagi yara arah semua yak tema Tekan itu tak, tain ningiok pun, kan emarilah semua yuk. Ia amau asunap, uingan itu ada kagama, tutik paksu ko kan gila agaknya matlu ko, bilah semua yah. Ada kah tutik kasih rawat dahilang, tak kuar engkau tayang asunap, uban kan e Kanik sengin nak sewa rok, pada kanik sakit rok semang itu. Tapi mak kanik marah semang mat, kanik marah kami sibuk lepati kami. Inu yun nak tu nak kau itu digilak semasa. Inu yun nak mengaruh nak kau yang itu kisahnya. Tak ku inu kiarung mat, kamar dari lak semajung. Sunab dan anak nak kau nama. Kamu gitu kanu kanu mengak, ujuk itu guru, амермут иммусертаут таан аамме унгердак иигиггуулернеракку унгердактаарлуни натермуартаарлуни ааммалу анничаарлуни таванна пуигорсимагни тапаалугисоо эггаумуллугу тайссуман аяулоорсимагатта тааккунанг иттуттинни тайкунга сунаупу иллордуану ангеггаулериллута тайманнаулоорсима пеорпаллиаллута соққойгияқапаллагалаарааардуккиллунга соққойсуммаюнга тикитаулоорсимагатта писуктуни каппеа соққуулоорсимагама сунаупут инуунгилертугулоортайна тикилаорсимаю амматайнамаана инуужоқсули паянгут тикиқатаарлуни сунаупу писуклути кануиннеқами киакааттуиниллукиариккуа канулларе уссериттиангиннакку тамунна кисяани тикиттортали талиалуумму писуктуми уннуккун тааккуа тикилаорсимагмата тикиттутааккуа исертунгилаамаққуу тааккуа иннаи уимаяк кэрэрэрмата парнаклуни лутайна ангагилаортпу иппе аммалу атаатапу парнаккитүри туавертуаалуумматик уссерилерлуги парнактуаалуути уннуалуккут ауллераарсимаю таима таманна каппиаги каппиаги галерлугуулаарсимаяра сунааппу иман ила нутараамун каппианангиттуугалуа таакку илак каммааллерсималермата сунаупу таакку писуммата таима таиккуа таан сума тикиттуунулианга китунгақарлуни таппаангу писугуннааллингмаллукиана кимактаарнерлуни унгаситтукаллаартерулун таакку сунаупу таппунг ила оқариарторсиннаан тамаунга писунгнерами уллугасагнеуйуксаую таппаанга кангиттинни пиюннаруагуннернерами неқэқангимуллу кисоқангиму канутиги кисоқартигилармагаала қауямангитаралуакка кисяани таима синилералуаққуумматиллунга тикиттикитту тааккуа эққуммариллунга сунаупа таанна қимактаусимаю уртааккунангалила аияарлуни уннуакку унгаситтукалларуллунгму галуа мааннале қауямаллугу таппаг наислерпиулаарсимаю қимуксиккулли сикитууккуугалу унгасиартуктурулуумма тикиутияулаарсимаю қануингитиллугу ила инуйуннитуиннариақаққуулилаарсимаю тусауматуиннерлугу униккаартаулиллугу инуйунне лигаанермейлилаарсимаю қиунерму тааккунангат ангагилаортаттинни кунни икайулаортувиниуммата таиккуа хуягилларивакка кануингиккутаақкуулилаорсимаммата таиккуа инунгилертугалуаникку таикку униккаариакка таманна синигасуктуни наалактаунгуя наармиммат таиссуманиутиллугу парсайи тақангиккалуарлиллугу парсайилаорсимаюй уннуаккут кисяани пиаулоорсимаюртайна аияуйу таима пеқорпаллиавагмигама агунасулуқатаоқатта илаоқаттариахалаорсимагаттаси илаойуммаалу салаорсимавунга аммалу уллаакку синигуммаалуулаорсималлунга алианайттуалоқатталаорсимагму уллаакку синиллунга таима оққувиситтиарлунгалу тамаккуа кисутуинни икума лерлути тааккуалу иннаруйи ниппинги ингиқатталунгингиллу имонна кисутуинна иктутуунгимматтали тамаккуа алианайгусуутертуараалу синиккаалуулаорсимагама илаунеараагама уллааккут уэнгартуалууллунга синигумажуалууллунга синикканнерасук гэнгэрэрсэнгэ синиликканнэқаттарлугу суактаура қилеқаттароқсамавама синиликканнэриарнэнга синик қитонгэрэрму синиккарни уваннэнгаатуиннартутаиттаима уллааккуду эққуммараангама тупаартаутлунга амакиллунгу оққуксариақарлунга нэриқуяутсалэ параормигама уллумига оқиунеангиннама эққуммалисаамукаангэ тэммариллунгу нериумангиттиарлунгу нери нерититау уалаорсамавунг сунаубу таммагиттиарлутин уваннулли наамалуаққуиқаттаорсамангиттуугалуарна маанна қауимарулсалеривунгу нерисимангиллуни қиуянарнерсаммари нерисиматтиарлуни қиунангиннерсаллаттаагумма аюнгиннерсааннерлунилу сунаубу қауимаму тамаккунинга тааманнаорлаққулаорсамаватта тамаани мианеқсиикамалутуинна наусимассуйалаорсимагмигама маулеқпалаорсимагматайла қимуксими туктоқангиттуалаулаорсимагмана тунунерусе қаниттукку туктуттоқасуиттугалаорсимагма таакку кангиллуву туктулаасунгақаттулаорсимаю маанерсе каннертигулли туктоқатталуалаорсимангаттигу туктулиартоқараангама иля туктуттоқааннақаттулаорсимаюугала унгасуттуалаулаорсимагмата тайма маулерасуппалаорсимагатта таббана қимминик уассиги камалуқуртуиннааваларсимаюнга маулеққаттармата уллуксивалаорсиман юксаунга уллуукутаақкуиваларсимаю уллааккусуттаартиллугу аауллерлута сиули қауммариаттиартинагу тамаунга маулерпигиниартиттину тикиннатта писунгми маулеқпалаорсиманмата қиммини мианерси мианерсилуппа лаорсимагама қиммииллу илан кигиятторулуоқаттаорсимагмата ипиутарминни кааруангерулуккалуарлути кигеруктоқ тақа иннаятторулуулаорсимаг тамаккуалу уассияояриақалуангу оқпалаорсимагмата уассивалаорсимагмаюнгаттаа мианерсиллунга тааккуаникпарту таулуқаттаракки таама никпарту илаани наттерпаллути илангани наттингассуйарпалаорсимагмата илангиллу аккунаалуоққуйюрникпарлути тааманнааваларсимаю ангеққарсилералуарлунгалу ангеққаамассуйаққуйяалуларлута тааманна таманна атулаорсимаю таиссуман таппа ангегливаддя юксауммигама қикаалуктиувалилаорсимагмаю таинна никпаарсиё қикаалулерлугу аглусиорлунга таа кисулимаатамаккуа упақаттақуяуммата сиггиамоқаниттақаангатта таппагнера сиггиа пуилертақариаксаани кисутақариаксаани аглутақариаксаани қиниинналимаариақарлутигу унаармут суоқайма наттериалиалулоорсимагмата таппа уннук тиллугу таарсеруйулертиллугу таанна таво қимаа никпарту қимааниаққуйилерлуни палукканниуяраанга нумаана рутеалугилаорсимаянга таман ууанна қимаагаянгуалералуарлуни таика палунгакканнилерсуйяриллуни таимаалларпулаорсимаю сунооппайкуа пинаюнникумун қауйуваллиаллугу пинаюқатаавал насуппаллиақатталарсимаюнга илангани наттинги ниппалаорсимагмагмата наттииннаауярнер гимманила наттингиттоқалаорпаклуни наттиаяктоқалаорпаклуни таинна нунаги ибактаву лаортаву иллорлуат мааққуугни мауллеқарнарман ила мауллертақаорту қауйима лаортаға таппаани кангингаангани нитта иккаққортақарма қанигияа наттеқарниусуугма наттералаахаруйуксунилу таиккуа упалаорпалаормаяву маулериарлутигу наттилаппиусуугулаорсимагиллути натти наттералаангунеқартаоқаттулаорсимагма таиккуа натти унулуаму илангиллума куа қавулертут угиартааруйоққорпагма таиккуа наттиоқатамигну наттертааукатақпалаорсимагмата тааналу инунгнаи мауллиллериалугилаорсимаяву иглиниулеқаттулаорсимаю таиккунга маулериартарнии тааннатта иллерлуа мауллеривалаорсимагмаявуттау кисиани мауллиттиаваутсиангеруйунгман ilangan ingkang tersiaga nangyang naksiyuluhat siyong aputay na orak tulumako iman na orak sumong mata atabon ni maorak sa kawin matitaw tiyarak sumong mayugutan na nangyang naktukasungo ni nga ni manila ilumako apusinin ilangan udzakso ko yaw tiyakat rak sumayugut aputay na taka siyong makatang niya kasi ko yaw ingkang niya rawam Taiman na orang semaya, taman na, taiman na, kanu ilu rimak siau dusun abu ilin yak tetau ketaun negatung, tamak kuningan nang yang na yukun. Ilangan ni mau rekluk paksu tigutan, ikluk dua ilangan ni mau rekatelu aun nak parak semaga tigu ingat kanak tu siaga ngak kohtung ikwa mau rekatelu aun nak terau. Ilangan itu piau yak togarwa ingat kanang mut iau sau tigit. Tang nak tang ni kong namun saya nak pasau di kereta sunyi lah. Tapi mana kereta aku semang, tapi mana ro kanigia angila. Mau dekang ni kau bisa tahu si maju rukang utya kereta aku semaju tan uki ungun ni mau dekasi terkak sudah. Tapi upeng lagi sedang nanti akan perdeang nanti akan suruh tua ro kereta aku semang mengmata kriminalde. Kemukset para usmagat tayla na tiyaktitaw niya nang makaw yaman naksun taman kuya nang makpang kuya katra usmayo inus kuya na rang kuya usmayo na tiyakasi kuya ang naksun nang minaklasapid dyan nagugarwa imigtaw na tiyaktay na tigud tigud yung kaktang at na tiyak nakastaw para usmang Nattiak asyik nattiak paksung, so na bapak juga kalau tuin nafsung. Taman nafsurah semang nattiak tukar atau tiga jaga nattiak asyik tuar overah semang macam tak kau jibikar. Taman nattiak asyik kaksu ting ilangan namunga ya sekatra umeng macam nanti aruk suri luta abung ikibian taman. Taiman nak serak semua. Utara akan nak dudung. Tapi semua ni sokoi gaya mata iluan yang kasih utiyo. Sokoi gaya mata iluan yang kasih utiyo. Unikah kau gama. Tak kau nene uang ikut dalam mata sokpu. Amma kangitin ni terkasun. Taima dah nata uatinnya melutau yo. Ang nakatigid lugo, takun ningyukun ni pisimayaw rok simang kunang may atakaksan kunaw jutaw yuk, dahil kunang ikpiyadang kunagarang ni. Kunaw yun nila tawan kunaw jutaw yuk. Dahil sumani, takun na nang mayutaw rok simang kangilitin ni, sakikaksan ni sunaw ba takun ni. Dahil ma, ujigiyam ilangan iluan ni, tiki. Tikip pang matay la kaduna jaksa dito. Tikip kidlo ting kaduna jaksa dito. Tusak titaw rila ako si mayugot. Kanoy din ako ay yumi. Dahil na, taan na ilagiyaw nila. Tabo na piro katigiyaw. Tako na nga di ningay kuta. Taas si may lakan na kuto uwigi. Piro ay yung apisiman na kami ko. Dahil ma, tapikan kangit. Siming makikit takulog takang man. Taan na ro, abating awkang na yung inyo siyong mati. Taan na sudukulong mapikataan na tayaw doon. Napikataan na taan na awkang na yung matayaw katakson. Simila yaw katakson na tayo man na siyong mati. Kisikutid na kaya na kawayamang ikkarwaksong. Tusak titaw rila ako sumayagot. Tain na ko ilaw imaksun ino yun na taman na ukumaito araw ko ilaw sa may uwat din sunaw natakasugasuklut kano ilata ang mga kawayo marawang itik unikakbo siya makatang ni kukarwakto ko tain na payang ngudlo natakasugkoklut ingit ko Ima araw si man ng mating. Dahil ima araw si kakigami kilukat daw si yuwinig dukyak. pisuklut yang ikawad di anak surat tuwin yung roksimayo. Taan na pa yung unika roksimang mat. Masaw na kami sukay mapiyon na rwakon na kami. Taan na pisukilutik suri. Kingod liyong akso ni taan na pikata. Taan na kingod liyong akto katang na kami. Iyaw kao tigi yung yung roksimayo. Tay maro asyur dune. Tan naningi o kila akto wut. Nagliksa akto ko rura ako sa mong masyokay mo. Pero ay dune uglo. Yung utak ay dune uglo. Tay man na rura ako sa mayo. Tay ko aksyo ko utak rura ako sa mayo. Tay sa mong ilang akto araw kami imago akto.

Estamos con el... Kisah ku kata ko yung umay akalak padya rak sa magat ammaru kanunga ni ka kakaro rak sa madut tay si manil si kwe sura kama inung ni ka katya ako na kimi katya ako nun ilo aklo ito wala ako sa mga tay ma taan itakwa nga yatikin mata Ane abang mengasutik awal di tak sutar awal sama juga. Ume kasih ni ume akal dia awal sama juga. Dah ni tukutuk tukur ammaru. Tinggal kau tadi ammaru tau. Ume aksiak kena awal sama matai ko. Ume ak tuk tuk tau ko angayuk kari ilau sama kau titu. Ume nak ingayau mengakau sama kita bura seru matu kepin kau takon. Umeak tuk sema luksutik, umeak searaak sema ngumata, aurao te kaksone, umea ngudduni sukka kuungetiak tu umea daa, aurao tinga atadilutik, ayungetiak sutik. Taikanga ikpeaktung minga yaurao sema ngimman, ikpeaktung pilao sema ngittu. Taina umeak taakitu innarao sema yabu, nakinga yau mga alukau yama yau ngissone, kingumurda kau yama kweilaksiku unang uraasadumeunit. Sabit tu banyak orang sama juga saya. Tapi nombor yang ikut ni lelak sama bukan orang di kawasan. Tapi mana orang sama cakap waktu mana. Tapi cuma orang di takkan nak. Kita juga ingin mereka tak tahu orang sama mereka. Tapi kan ini ikut doan itu nak sura. Tahu mana kaki yang mereka ngali lelak sama mereka. Tapi mak kaki yang mereka sudah taykan, udah ilangan ni kan mana tuaruk di laut semang mengman, kan mana tuaruk gitung ujung migaku inna kagulur sengar, kan mana tuaruk dunga tak kuaruk ilah bukan mana tuaruk gitung, asyulang tak sema. Idu urung matai semua nau yang merau itu ingat tu nuri yang inu jenne jauh semasa iman nengakai. Tena ni itu pun inu jenne serak semua botai semua nak ni maju arau dulu. Kan emak tua arau semua kata itu pun inu jenne sama. Tana ningi pun ningi umurang ni kamu iman tiakun ni jauh semua. Tukis saya lakukan untuk sana itu, pisukan naik di sana lakukan itu orang semangat. Tapi mak, tak semua yang ningat anggur lakukan mati semua ibuom. Ukau tidak suka dengan, ukau tidak suka sana, ukau tidak dengan yang ada tan, uia marah mahu uin ningat. Ini ujian negosiasi ukau tidak mahu hilang. Nak diksa aku ni jono pila orang itu, emang nak yang ngajak duni jono pila aku semang itu. Tapi emak udang itu enang macam itu, anak nak aku ni lah semang majuk tan. Tak ko emang atau tikut tan, uye ngasih budjo duni. Amal utak tan, nuri yang tabu kau tiaga inu yun yang dengan uye ngahirson. Kayang mengaku nak kau yang itu. Sunab anak nang itu nang nerak di luar tap. Tapi mana serak sama bu. Tapi mak tanah tak idlo manusia yang inyoyun negarjun. Tak kopinga si atau tikur serak sama mata. Udah unung itu guru di luar. Kane mamun. Tapi cuma tak kopinari tua guru serak sama kata. Angak putu tak kau ilah yak tu. Anga juga lo, anga juga nuri aku dilak semang kitung aku, lak suri inu yunne dilak semang matai nak kitung aku rumah, kisahane kitung aku takkan nak semang itu tu ke yang dan inu yunne dilak semang mat, dah sama, aim nak kena kisah pakai dilak semang aku. Anak-anakku kekawan,
иглюрингуилаарсуму санериангуилаарсуммун таила тайсумани таима инуйунне маттуалуммута арнахатигалу тайнанассу иппиардуммиута уқариартулилаарсумалуқимуксими қаннималлунгасути уқариартортитаулоорсумалугутаарнунга тааккуа пингасуалу инуйуннертуалуммута таппикан илиллапилар яулоорсумангуй таакконнга илагииттаинна кулууллута таманна аксоорнаккуйисимаюаалу таакко кикипитталлаатугу униккаарама унаттау уванну актуилуангуарсамаю утериарлунга сивунингаанганнулла униккааққаунгиннакку тайкан иглорлуармиутаулоорсумалугу таакко итторпуллу каллунаануннганнииттиллуги тайссумани униутиллугу иглорлуанииллута таакко тайнналу арнахативу аула таакко илагинулиари тааккуангуллута уагуллу анаанаккукку атаатавут иглорлуанииларсамалу таакко ангаккукка ангаюккуккалу каккиармииттиллуги тайм тингеккаутарикулунгу умиахалаорсумалугу тайссуманиутиллугу тайм упенгаксатиллугу сиохайм илагигамитигу ангатта тайссума аилаорсумагаатигу тайкунга каккиармун тайкунгаугатта асуила тайкунга тикилаорсумалу персиккаалуумманинна таауганна анораассуйаккаалуумман персорсиу улуйалаорсуму гатта ангагилаортагалу тикисималертиллуну таакку илаву таммаоққаяруй тубиниулаорсумуммата анаанаккукка атаатавуллу персуму шаққу тубиниулаорлути қаангингаарлути тайманнаулаорсумаву персертуалуутиллугу сули ангаюга исийуу милаорсумагман сунаупу писукту қаулигам ила аванииннэрмигни қиммигиллуккиарикку қануилэрнэрмата қанилиғалуарлути тайссума ангатта пилаорсумалянгинникку аилаорсумалянгин писуммиоққорту таама тикиттуиннаулуорсумалу таакку анаанаккуккалу персерсиортуалуутлути тайманнаулуорсумаву тайканиилерсута тайканермиутаулерлута уллу илаганни таанна атаатаву канималилаорсумагман наармини тамаанга пигиарлуни таама уллуни унунгиттукулунни канимаваллиатуинналаорсумагман асуилаавлу ажулерпаллиа туинналерма уутсеригакку анаанага таассумига атаататтинни наангагу тамауна айяқаттарлуни нусоқаттарлуни анертерититанга таана атаатаву таама акуниалу таамана анерсаартортилаорсумалунга саккутуараангагу анерсаарторунна илликаутигиваллиалаорсумагма таамана атаатаву таассума анаанатта анертерикутаактилаорсумалунга қауитиллунга тамауна наангагу тигумиарлуниу айяқаттарлуниу нусоқаттарлуниуллу таамана анертери лаорсумаю таама иглуму асиануаахуяулоорсумалугу тааккунани ангаккунни синилилаорсумалунга синилиғалуартиллунга таана ангаппоқайлаорсумалу атаатавуккуу инуйуннеерман анернеқарунеерман анаанага таама аксоруннартуми аксорулаорсумалу қауима яқкингуммун таана уини анертерикутаактилаорсумалунга наангагу аяқаттарлуниу нусоқаттарлуниу тиссилартуа аситтеққуилаорсумай уванна таманна илиартуунерсунауппа пигиарпаллиалилаорсумагма илувертау луниулаорсумайортаана атаатаву таманна униккаариллерпара тусарнилуангиттугулу кисиани атулоорсумайуву анертерикутаактилаорсумаяалуа анаанама таана атаатаву наангагу аяқаттарлуниу нусоқаттарлуниу тайманнаулоорсумайо анернеқарунниияритуиннерлуниу
анернеқарунниққамма гаяққулаақунгитту тайманнаалунгиппаху тайманнаусамаллариутамаккуа уллуулаарсимаю уванну таманна иинуусе оқумаилилаарсимаю ангиюааланмми сиорлу таарнерсуақ ноққуйиумаалаарсимаю паққиаутиартуалуллута таассама ангатта паққилликкаалуулаарманинна кааттиттигиттиаммарилаарсиманма уваттинни кисоқарти таа туннартаалуиқаттилаарсуни тигуллу ангунасуккаалуулаарсиманму тунунерусэрмиуна қауимаяуттиарман тайккуалу икайоқаттарсимарулуйяқ никуаалугиммаги униккаартоуютигу каак тунуллу усеқаттарнику каллаалук қануилиоқаттарсимаюалу никуинна инуттиаваулуалаунгиттиугалуа кисяне икайоқаттарсимаюллаалуулаарсимаю а соққойгияккул икайортуарсамаюалууллуни инуулаарсамаю тайкане пеорсалилаарсамавуга иннаруппаллааллуга кисяане таймайккалуарлуллугу атаатақарунеэрну намунгаққуйинарман таманна тайманнаиннаалуппиниарасугилаарсамаяра сунауппа тайманнаунгиттуми кигуппертаруйуннарнэрмут қувиасуппунга қуйалиюаалууллугалу уникка риаккатааккуа тусарнилуангиттуугалуа кисяане атулаорсамаявутааккуа таиссуманиутиллугу униккааралларпакка илаауйорулууваллунга нанорсио палилаорсамагмигатта таана ангаппутаавунга иппеерлу итивиаануаақаттарму таавунгарайулаорсамаягу қассиерсаммарилаарпаллута тайманнаулаорсамагатта тайма пирорингит пиро ернасаалаармигаматта аммалу соққуисуннасааттиаангаллунга ааппунгаюк сияунику уама налунангимма униккааққаугама таманна атаататта инуйуннеэрнингалу тайккуалу инуйуннеэрниги аксеру нартуалуулаарсимаю аситтиққуйилаарсимаю шоқайма наюгариявутту тааккуа питақарунне лаорсимаммата камагиауттиалаорсимаюгу кисоқартитауттиарлута тайма нанорсеоқаттилаорсимагатта таавунгу иппиарлу итивиану аа таавунгаккуюаалуллута наннеқиқаттилаорсимагатта тикираартаоқаттарлуталу нанноқаккунманна қаусимавагииммақиқаттилаорсимаюнгу наннун хиаруситтинни нана тумитақалаусунгу аннаайкатақаттилаорсимангимма тайккуа қиммиги соқайма ангунасугутигияоқаттарама аюнгиттуалуулаортулли тайккуа тайма қимми қауси аттигииттиалаорсимангиммингма таанна ангаюга қимми қалаорсимагмуйортау уджерингмияқа тэнэ ураажо нақитарпу нанорсиоқаттақатта таппанеилиаорпаклунга аангаюнни ааганнилу тайкани икимаваклунга аммалу таиссамалинаауяанииттуни иннерсумма тааккуи манна ипиутақутинги анорқутинги қаужимаяиннақақаттилаорсимаякка сиалаариаугама қувиагиддугулу наамматтиарлунилу анаориллунга аммалу иллеерсиллунга маанари ипиутақутигалуакканалу соқиякка кисяане қанунга исивитиоқалаорлуги такиниги унна тайка такинерсаавууна наиннерсааву тайманнари аллусоқилертакка таиссуманили имнаавалаорсимангу ипиутта исивиллуги анунги катингаллут имусимавалаорматайлаа ипиутта таакку ануа исивиллерами тайманнаулоорсимангмата нувиоққарсиманалу қимми ануоқтаувалоорсимангмата нусуйаттуалуниангиттараагата нусуйаттуалу тиллуги нувиоққартау коотигивалоорсимаюугалуа инге намунгаоқаттавиглуарлуни нусуйаттуннааллиамматэ қимми таңмаақаттарлуни тайма тааккуа илатта иламайла анокутинги қауйумаллерпакка иман исивисимангиккалуартиллуга анаи катингагалуартиллуги уума уума манна аннаа
Daiman nao katraok sa mga yung anawaklugi. Daiman na. Daiman ang agilaok tabo. Kimitiyari lakatakraok sa mga manin na. Sukkay katarwagulaok sa mga ima. Akpayo kao jiyo araw katakasuna. Inga kakpalo katakuyuraok sa mga man. Daan naro ang ayoga. Siwudliyo katayin nang ikkaraksuna. Kisayan udziring mayaka. Nanuksilgaangat kimit. Pivikjuaalgaangata taauva sanakkurluni sivuuvakpaklunni qimmiginikku sukkanersaksajavinialuqqut assigiilaarsimangittu imannaqimmi nanuqsilluni pangalivikjuaalisuungummata pivikjuaattiarlunni sutting ayuinnartuaalurisuungummata taiman aksuuligaangamik taanna taauva kinulliuraaguruarluni sanakkurluni taauva sivuuvarlunni imannaavalaarsimaj Nannaka katta rauksamagmata katta ila nannukpaksuta ilan ilangani nannu ayaktukuru harummagyo katta rauksamagmata taakwa nariyoktakka nannukagara harauraksuta katsiaraauraksuti taima taina angagilauktata nuriyanga nannukkaga kattaktuaraauraksamayo ayungittua kingumutta isumagittuku ayungittuktuakaaruusimayo nannukaya katsiaruit Pijakirunnaqattaraqsimammugi taakkua taina lia qavavaoqtaoqattaleq angijuqulurig ila innaaqaquluriqami ikajuqattaraqsimajuaru arnamani nanoqqeqiluktullugu tamakkuniga taakku nanoqqeqikkaaluuraqsimaju nanoqagalaahalungni pijakirsijunnaqattaraqsimaju nannuqattaraqsimagatta taavanilluta ippeerduitiviaani Unuqtukallaharunni nanoqqani naaqisima luaqtualuuleqattaraqsimaju nanneersima luqilaoqtulluk ataasituinnarmu nannuqparaqsimangittuaruujugu nanneersimajualuuleqsut tikimmingmata nanneerluti utsiqusungmajunga saimatti saipani nannuqtu nanneernituinnarmu ataasermi Unuqtualuuleqsimaju maannaqpa tigujaujualuuleqajarpugu piqujarmik soqaajualuugatta nannugiksai qaagertaluujattigu taimannaunajaraqtu qurarnanngila atjigin piqujaqaraqsimanngimman atertaraaguruilluunna piqattaraqsimagattigu piyaattailinngimmata kisiani qangattiangul Maangurirtu pijauttaijijuaruurilunmata piqattaqunniilaorsimangmujagun. Taikku mamaqtuarummagiin qaujimajakka uujuutluti isigakkungi qaqurajuin imannausimangmata. Taissumanittainnertaima makkuqsunga suuti quviasugbiuqattaraorsimabu atjigingikkillunium quviasu quviasugbiksiuqattaraqsimammata ullurna taasermi ilaanni taikung ikpeartum quviasugbiksiuqiarpakluta pivalaorsimajagut ilanganiglu taikananunattinni quviasugbiksiu pakkilluta quviasugbiutilligu utsiqusungmujunga tainna illuguruga naujaarmiut inngersu quviasugbiutillugu tappatuuganno ilavuunikku quviasuguiarsimaqquulaorsimangmata taakku arnai tappaniikkaluartillugu qimuksiujjuaalaorsimaganno taunnunguungammuklu qimuksiujjuallaqannu tappaunga utilerlunu qimmikkanaattualuungmata piirunnailigakki piqatinni utaqqijaujumalluga utaqqilluninga piiqasugnittinni taimannarsiraqsa osileaksaqsaugina qimuksiujjuaqanna uvva utaqqijaqiaqaartugittiartilluninga utaqqijaujumalaqsimaju utaqqilerluningalu taimannarsiraqsimau qimuksiujjuaqanu kisutaa laaqsimajugukkia pinguaalukpalaqsimaugmigatta taissumani ujaqattiarmik ippuanappakuunnerluni
angagilaqtat mataissama quviasuroqsimangmangmanga ipuanabbakuunnerluniñaittikulung ipuqarluni imanna ipuanabbakuugamisuuqaima naittikuluulersamalluni taanna ipua taassamanga iputtaannaqaluangani ipugiakkannersamalluni naittikulung taanna uannu piujortaaraalusimangman ujaqattaa naksakatammaqiqattariloqsumajaqaañeqimuksinnajoqattarama ak imanna pitaartortuaraalusimabung ujaqattaarma naammagivigjuarlugu piugivigjuarlugu ammalu piqutittiavigjuangulluni angijortuaraalusimabung maannali quviasuktaavaliqatta ilangani quviasuusorpalerlutulu akitujuaalugni ilangani kiinaujaqasaalugni атторлула кувиасуутиксану пеқаттарта атсигингиттиалоорсамаги иангатаиссумуниутиллугу микиттукулууллагалуарпа кувиасуусиарнааммаммақилаорсамаё иманнасуммина пиллаартунгиттиарто кувианаллаттаартуаалуорсамаё маанна атсигингитангани кувиасуммиксиорусиулерто қимуксиутуартуаалуорау тунила тайканилик пеартумми хувеасугиарсималлути кимуксиутжуартуалуоқаттилаорсимангмата ингеқарсуртуалуоқаттилаорсимаюниккуа пангаггуджиюаруи таунун киммингиллисиоқайму писулимаюаруугами иперсимақаттагиннами аюнгиттуалуулаорсимаю тайсуманитайма кимуксиутжуақаттартуалуутиллугинила кувиасуббиссиорлунеривигтуартуалууллутиуқатта аққиатторнартуу алууллуни пиуалаорсимаё аммалу кувиасуббиссиориерлуни уин ангеққауяқиақалерлуни алианааттиаққуингиппалаорсимаё таанна уллумиму кувиасуббиссиорнерпут илангани унгатилуатжуангану атерпалертавуллеқауйамаяха пинасуарусигни маққуугник